Пахулица белая. Моя люба церна, церны нас куснута в ковру света. Под маском тиня и режи твердо камень, камень, что постал цвета.